0: встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

29 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 33 до 38 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Прежде чем найти деньги на съемки грязных танцев, продюсер Линда Готлиб и сценарист Элеонора Бергштейн обошли все голливудские студии и получили не один десяток отказов. А когда фильм был отснят, смонтирован и показан руководителям киностудии, те единодушно решили, что впустую потратили деньги. Только они ошибались. Низкобюджетная мелодрама малоизвестного режиссера Эмиля Ардолино собрала рекордное количество зрителей, а кассовые сборы в 36 раз превысили первоначальный бюджет фильма. Но это еще не все. Когда «Грязные танцы» вышли на видеокассетах, то стали первым фильмом в истории, проданным тиражом более миллиона копий. Саундтрек к фильму стал платиновым диском, а композиция «The Time of My Life», которую исполнили Билл Медли и Дженнифер Уорнс, получила «Оскар».
3: I'm

0: Ну что, Old School и свело?
1: Old School и свело.
2: Свежее решение.
3: Твоя реклама.
4: Ты крути, крути гуся. С Максимом ты крути, крути гуся.
5: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

29 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 33 до 38 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления. Вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
1: Техно-джунгли.
2: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Стартовал.

0: Пал рабочий визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай. Центральное мероприятие – встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Подробности в следующих выпусках новостей. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске станет самым масштабным за всю историю. В нем примут участие свыше 7 тысяч артистов, ремесленников и конкурсантов из более чем 40 стран. Для удобства гостей белорусская железная дорога запустила дополнительные поезда в Витебск. В деревне Лисное Лельческого района состоялся конкурс-фестиваль по тропам Полесья. В заездах на квадроциклах участвовали 30 молодых спортсменов, 15 парней и 15 девушек. Программа включала преодоление полосы препятствий, ориентирование на местности и точное маневрирование. Призовые места заняли участники с наибольшим количеством баллов за скорость и безошибочность. «Знай наших» на финальном этапе Кубка мира по пятиборью в Будапеште Виолетта Гуреева завоевала серебряную медаль, уступив лидеру на финише всего 5 секунд. Это была невероятная битва среди 18 сильнейших атлетов планеты. В фехтовании у спортсменки первое место на полосе препятствий, третье в плавании лазеране, удержание позиций в топ-8. Итог 1488 очков и заслуженное серебро в копилку. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
3: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
3: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
4: Включай радио «Гомель FM».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ. В это время 7 часов 7 минут, и прямо сейчас на ваших глазах свершится чудо 7 секунд.
5: Наконец-то мы попали спустя полтора месяца. Это уже почти.
4: Месяц. В студии Артем Аникин.
5: И Константин, конечно же, Комков. Всем доброе утро, господа.
4: Лето продолжается, вернее, как продолжается. Месяц лет уже практически позади.
5: Но осталось два денька всего-навсего.
4: Да, не лето, а июня. Сказал, как будто два дня лета.
5: Два дня и треть лета.
4: И треть, и сентябрь. Ну а что?
5: До этого мы еще дойдем.
4: Дойдем. Жара продолжается у нас. Аккуратней. Не устаем напоминать. Вода и прочие вещи, чтоб было.
5: Кепочка очень желательно.
4: В Европах ты видел, что творится?
5: Нет.
4: Там плюс 45 и выше, там светофоры плавятся. Во-первых.
5: А, нет. Светофоры и от копчи плавятся, когда найдет светофор. Ну ладно, так.
4: И вообще, и много вообще плохого с людьми происходит от жары. Вот, так что не хотелось бы, чтобы у нас такое тоже было.
5: Природа, она такая, тут ничего не поделаешь. На самом деле, да, старайтесь быть в тени по возможности. Если не получается, то кепочка, очки, крем солнцезащитный, между прочим, у меня с собой есть.
4: Так, кстати, вот в Лондоне отменили конференцию по борьбе с экстремальной жарой. Из-за экстремальной жары.
5: Не справились.
4: За окном было плюс 37, а у них не оказалось кондиционеров. Там сейчас вообще самая жаркая тема в Европах.
5: Мне попалась новость, не знаю, правда это или нет, что в Германии кондиционеры вообще запрещены.
4: Ну, не то, что запрещены, но там сейчас снимать заставляют во многих странах. Ну, экология и прочее. А люди, ну, те, которые сейчас там преобладают, они, в принципе, с жарой на «ты», так что...
5: Будьте аккуратны.
4: Будьте аккуратны, а мы о музыке этого часа начнем говорить. В этом часе у нас «Метифамин Мафия». Джон Саммит, «Shade of Blue». Rolling Stones, Mess It Up. А также Миа Бойко, «Экспонат». Ну а частый счет Эва Макс, «Energy». Доброе утро!

0: Радио-шоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Продолжаем идти по столовым сборных, участвующих в чемпионате мира по футболу.
2: Так точно,
1: понимаю.
2: Да. Сегодня у нас Аргентина.
1: Аргентина?
2: Аргентина.
1: Она съела Ямайку 5-0.
2: Да, мы это помним все прекрасно. А также у них есть три главных мясных блюда. Асада – это вообще главный символ страны. Ассорти из разных частей говядины, ребер и колбасок, запеченных на гриле.
1: Я бы сейчас посидел в осаде.
2: Красиво. Также миланесса. Это тонкий шницель из говядины или курицы. Подается в панировке с растворенным сыром, ветчиной и томатами.
1: Миланесса – красивое имя.
2: Локро – густой сытный суп. Кукуруза, белая фасоль, тыква, свинина и пикантные колбаски чоризо.
1: Уже, а мы от них так не особо отличаемся, смотрю.
2: Идем дальше. У них есть эмпанадос. Это печенье или пирожки. Традиционная начинка – рубленное мясо с луком, яйцом и оливками.
1: Аргентинские колдуны.
2: Да. Также у них есть ньоки, это картофельные клетки.
1: Так.
2: Их едят только 29 числа каждого месяца на удачу.
1: На удачу? Слушай, а у нас тоже такое надо что-нибудь?
2: Есть такое, смотри дальше.
1: На удачу, чтобы есть.
2: Десерты дульсе де лече. Это местная вареная сгущенка.
1: Дульче де
2: лече.
1: Лече или речица? Я тут немножко начинаю.
2: А вот дальше, смотри, альфа хорес. Вот просто сравни. Это круглое песочное печенье. И собой представляет что? Это два коржика, скрепленные дульце де лече. То есть вареной сгущенкой.
1: Слушай, мне кажется, с Аргентиной надо это как-то побратимы. Есть ли страны побратимы по еде?
2: Не знаю. Ну и также медиа лунас. Маленькие сладкие круассаны, начиненные дульсе де лече.
1: Слушай, если встречаем когда-нибудь аргентинца, берем и врагачев его везем просто.
2: У них все со сгущенкой вареной.
1: Дульсе де
2: лече.
1: Дульсе де рогачеце. Вот так
2: пойдет.
1: Что-нибудь такое.

0: Своя реклама.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Добрались наши ручонки до погоды. А было ли у нас прохладно?
3: Бывало. Самая низкая температура 29 июня в Гомеле была, ты не поверишь, в миллениум. Ровно в 2000 год. А было плюс 8.
2: Плюс 8? О-о-о! Вспоминайте, сегодня 29 июня в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Ну и температура обещает от 33 до 38. Надеюсь, что все-таки немножечко ошибаются, но жизнь день покажет. А пока вся информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель ФМ.
1: Давай посмотрим, что у нас после Дня молодежи-то случилось в городе.
2: Да ничего, нормально все, ничего не случилось, и, слава богу.
1: Но всего три точки я вижу.
2: Три точки. Из Белицы по Фрунзе пересечение Барыкин интернациональный. Раз. Никольский переезд 2. А где ты третий видишь?
1: А третье у нас что-то на там, где перекрест, там, где корона-карусель. Вот там вот. Николая Зибницкого, Советская и Ефремова. Вот там немножечко тоже есть.
2: И все.
1: И да...
2: Как-то вот. И да,
1: слушай,
2: еда вот, была вот уже.
1: Лето стучилось, и все. А, вот еще немножко есть где. Ну, это, очевидно, Бочкина, Владимирова и 8-я Нагородняя. Ну, там светофоры. Ага.
2: Ну да, светофоры.
1: Там в принципе, только светофоры.
2: А в принципе,
1: так,
2: все хорошо.
1: Вообще все идеально. Куда отправимся, признавайся?
2: Да никуда мы не отправимся. Давай дальше по эфиру.
1: Вот так вот.
2: Подожди, давай Рогачев.
1: Рогачев? Мы сегодня по сгущенку?
2: Ну, раз сгущенку тронули пальцем, надо доедать.
1: Вообще все хорошо. Даже ни намека, даже ни дуновения ветра в Рогачеве.
2: Вот там медом не намазано, а намазано...
1: Даже масло нигде не разлито.
2: Ну и хорошо. Это отлично, как всегда. Никуда не торопимся, везде успеваем. New house, new me, new state. New look, new car, new plate. But I still feel you close.

0: рекламируются все.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле. А мне бы черный, под новенькое платье.
3: Хватит мечтать, пора действовать. Евроок разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроок с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроок.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводит с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343 343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Аникин рекомендует.
3: Ну что ж, господа, чемпионат мира продолжает шагать, несмотря на то, что у нас два дня...
4: Бежать. Если бы шагал, это...
3: Это был бы Марк.
4: Это была бы вторая лига.
3: Согласен. Что по итогу у нас с оставшимися матчами? Там Хорватия обыграла Гану, Египет сыграл в ничью с Ираном, Англия обыграла Панаму 2-0, Колумбия и Португалия 2-0. Скучнейший матч просто.
4: С Ираном скандал там был, да?
3: Да. Ну, что ему еще остается? Конго обыграла Узбекистан, Аргентина и Иордания, и Алжир, Австрия 3-3 сыграли. Причем там такие качели. Смотри, на 28-й забивает Австрия, 45-я сравнивает Алжир. 55-я забивает Австрия, 60-я сравнивает Алжир. 93-я забивает Алжир, 96-я сравнивает Австрия. И все такие, наверное, это какой-то договорной матч. Не знаю, пусть думают, что хотят, но тем не менее обе эти команды вышли в плей-офф. Что у нас дальше? Сетка плей-офф, 1/16 финала. Южная Африка сыграла с Канадой буквально вот вчера вечером. И там уже интересное. В чем интересное? То, что 1-0 Канада еле-еле обыграла. Чуть-чуть, совсем. Ну ладно, что у нас сегодня вечером? Германия-Парагвай.
4: Так.
3: Очевидно, да, казалось бы?
4: Нет, ничего подобного.
3: Не очевидно?
4: Ну, так как немцы сейчас играют, я вот смотрю.
3: Так.
4: Ну, мне кажется, Парагвай, ну, не сразу хороним.
3: Согласен с тобой, не сразу.
4: Вообще, учитывая, что новичков сколько там, 10 африканских команд, на которые все гнали, из которых 9 вышло дальше, вот это гнали.
3: А вот что самое интересное и приятное, во-первых, сегодня Нидерланды и Марокко, но это в 4 утра, правда.
4: Нидерландам придется заморочиться.
3: А вот этот матч сегодня, Бразилия-Япония в 20:00. Это такой будет класснейший футбол. Потому что японцам говорили, вы будете как минимум в топ-8 мира, а бразильцы тоже должны быть там. А встретились в 1/16. И кто пойдет дальше, непонятно.
4: Непонятно. Время покажет, и футбол тоже. Так что идем дальше.
3: И смотрим внимательно.

0: Утро-стимуляторы.
1: Возвращается первый час утра стимуляторов. В студии уже у нас Андрей Баранов присоединяется, редактор службы информации. Андрей, доброе утро.
2: Нихао.
1: Вот чтоб тебе... Я понял, да. У тебя...
2: Он настолько в мотивах преисполнился, что у него нихао сегодня. Ничего.
1: Это он... Так, что за китай?

0: Один месяц ты в году отдыхаешь, по факту, да?
1: Да.
0: Ну, у тебя 25 месяцев. Это 2 года. Все.
1: Да, что-то ты меня с утра...
0: Вот теперь живите с этой информацией.
1: Вот расстроил ты меня с утра.
0: Живите с этой информацией, Андрей. А какая информация у тебя?
1: А он вообще завис.
0: Ну, судя по нихау, будет что-то про визит Александра Григорьевича в Китай.
2: Абсолютно верно. Ну и Гомель у нас такой бегающий город. Расскажу, где сегодня собираются пробежать.
0: Опять бегут?
2: Опять бегут.
0: Все бегут.
1: Динамо бежит.
0: И Динамо бежит.
2: Бежит.
0: Хорошо, до встречи в следующем часе.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Глава государства отметил, что достижения современного Туркменистана в политической, экономической и социальной сферах, его нейтральный статус и высокий авторитет на международной арене являются результатом многолетней созидательной деятельности. Белорусский лидер подчеркнул, что в нашей стране всегда рады успехам друзей и готовы прилагать необходимые усилия для активизации взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Туркменистаном. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай. Борт номер один приземлился в пекинском аэропорту Шоуду. Далее состоялась рабочая встреча

белорусского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Коллега нашего президента заявил, что китайско-белорусские отношения переживают исторический пик. Президент Беларуси высоко оценил такую характеристику, отметив, что это во многом соответствует тем планам и мечтам о глобальном сотрудничестве, которые лидеры обсуждали ранее. В Гомеле состоялся первый турнир областного объединения профсоюзов по киберспорту. Победу одержала команда «Лопата 123» от профсоюза работников образования и науки. Второе место заняла команда «Дрил Тим» от профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей. Третья – команда «Прайм Транспорт» от профсоюза работников транспорта и коммуникаций. Информация для гомельчан. Сегодня в связи с проведением пробега будет временно ограничено движение транспорта с 10:30 до 11:00. Перекроют правую полосу на участке от улицы Федюнинского по улице Советской до улицы Кирова в районе Часовни. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: количество времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшее утро всем слушать радио ГМФМ. Прямо сейчас, как всегда, друзья, мы утром на страже вашего бодрого утра.
5: Настроения.
4: И позитива. И вот два вот этих стражника в лице Константина Комко.
5: И Артема Аникина. Вот у людей настроение, а у нас наздвоение.
4: Наздвоение? Я думал, скажешь, построение у нас. Всем пока и пора идти, я должен скажешь.
5: Не, построение так, такое себе. Не хотелось бы, конечно. Уходить из свободного плавания в... Кстати, про плавание новости будут.
4: Про плав... Будут новости про плавание?
5: Да.
4: А у нас когда-нибудь были новости про плавание?
5: Я думаю, были. Просто не особо помню.
4: Слушай, это интересно, про плавание. У нас все новости и про шаманов будут, про колдунов.
5: А пока про деньги.
4: Ты с отпуска на деньги перешел? Давай, так.
5: GTA 6, если кто не знает. Открыта предпродажа. Я посмотрел бюджет игрушки, потратил на нее 16 лет и 2 миллиарда долларов на игру.
4: Так.
5: Но за первый день раскупили почти 40 миллионов копий, то есть собрали больше 3 миллиардов долларов. В принципе, они уже
4: окупили. А сразу тебе в это плечи. Один парень умный.
5: Вот парень, один умный, купил целых 500 копий за 55 тысяч долларов, чтобы потом их перепродать на Рождество, когда образуется дефицит. Но дело в том, что он набрал цифровых копий, которые, в принципе, дефицита их быть не может.
4: В принципе.
5: Они бесконечны. Так что теперь даже люди многие не верят, что он настолько, да, прям, ну, говорят...
4: Позвольте...
5: Ну, ты тупой, говорят.
4: Позвольте винтить...
5: Чек покажи, ты правильно, ты реально это сделал?
4: Позвольте винтить фразу. Отличный план, Уолтер!
5: Надежный, как швейцарские часы. В общем, говорят, что про диски дисков может и не быть пока что, во всяком случае. Я вот жду дисковую версию. Но да ладно. Так что аккуратней. Бизнесмены. Про бизнес еще будет, кстати, тоже новость. Тоже не совсем удачный. Но пока о музыке этого часа. В этом часе Alan Walker, Dancing in Love. Calvin Oak, Lights, Camera, Action. Вячеслав Макаров, «Невыносимая». Саша Санта, «Лето». Самые любимые вечера. А также Мартин Гаррикс, «Repeat It». Ну а сейчас начнет Вадим Дмитриенко с песней «След». Всем доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
3: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк. Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И, конечно же, праздники.
2: Спасибо, Артем.
1: Я умею быть добрым.
2: Сегодня праздник объятий. Это раз. Поэтому...
1: Обнимаемся и машем.
2: Не обязательно, просто нужно кого-нибудь обнять с его согласия, с обоюдного. Не забываем. Еще сегодня вот про, я говорил там, про воду будет новость. Вот сегодня Международный день рыбака и день кораблестроителя.
1: Ну, кораблестроитель, понятно. А день рыбака какого-то конкретного, которого на льдине уносит каждый раз?
2: Не знаю, вряд ли. Видимо, все-таки имеется в виду такой вот абстрактный рыбак.
1: Общепринятый рыбак.
2: Общепринятый.
1: Среднестатистически.
2: Вот среднестатистический,
1: да. Сложное слово. Так.
2: Еще сегодня богатый день. Отмечается день черешни.
1: Почему она такая дорогая и такая вкусная?
2: Я не знаю. Вот, кстати, вот встречались с выпускниками в пятницу. И там была черешня. Я говорю, о.
1: Слушай, а интересно, если мы скажем, что кто-нибудь, пожалуйста, нам ведро черешни принесите, мы вам за это шоколадку дадим.
2: Ага.
1: Кто-нибудь на это купится?
2: Это должна быть очень большая шоколадка, размером с одну известную фабрику, как минимум.
1: Да, вариант.
2: Также день поиска кладов и секретов сегодня.
1: Кладов и секретов.
2: Кладов, не вкладов.
1: Не вкладов.
2: Нет. День партизан и подпольщиков тоже отмечается сегодня. Международный день грязи.
1: А князи?
2: Князи нет, грязь есть. Это, знаешь, что отмечает? Обычно вот собакины и котофеи.
1: Котофеи?
2: Когда устанут от жары, и лужу какой-нибудь вид грязную, если она будет.
1: С разбега.
2: Да, бах! И все. Международный день промышленного дизайна. Международный день тропиков.
1: Промышленного дизайна?
2: Да.
1: А что такое промышленный дизайн? Я извиняюсь. Я знаю графический дизайн.
2: Вот.
1: Промышленный.
2: Гугли,
1: это какой?
2: Что такое промышленный дизайн?
1: Начинается.
2: Так, Международный день тропиков и день учреждения Нобелевской премии также сегодня, в этот день, много-много лет назад.
1: Ну, не со всей Нобелевской премией мы с тобой согласны.
2: Я вообще ни с какой не согласен.
1: Как
2: потому что ни одной моей.
1: Тебе не дали?
2: Не дали.
1: Нам раздавали вчера.
2: Вчера раздавали?
1: Да.
2: А, ты не понял, да? По Шнобелевской премии это совсем другое.
1: Ты букву-то убери.

0: Своя реклама.
1: В «Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса «Эковакс Т30С Prime Omni» с автоматическим подъемом мопов на ковре, со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Ставрополь гора.
1: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
2: Погодки хочешь?
3: Что у нас там с жарой?
2: Жаренькое
3: перебьем
2: хочешь?
3: Сегодня или нет?
2: Давай пытаться. Самая высокая температура 29 июня в Гомеле была в 1963 году. А сколько?
3: Ну, не знаю.
2: Плюс 33.
3: 33? О, можем перебить.
2: Можем
3: сегодня
2: перебить.
3: Можем установить рекорд, если все будет, как обещает нам гидрометеоцентр. А обещают они вот, что сегодня в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. А вот температура воздуха днем от 33 до 38. По Гомеле области информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: «Белавтомаркет».
6: Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
6: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
6: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
7: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Утростимуляторы.
1: Кость, а как ты относишься к тем, кто наводит порядок своими собственными руками на улицах города?
2: Своими собственными, это в принципе, это как, подожди.
1: Это ты... как Бэтмен.
2: Ну, люди, которые просто не проходят мимо упавшей бумажки и в урну ее бросают.
1: Ну, не совсем
2: ну,
1: так.
2: Ну, я сам такой, я недавно стоял на остановке и смотрю, вон, валяются. Я... Ну, меня аж передернуло я просто вот.
1: В Мексике
2: так.
1: Появился Бэтмен.
2: Бэтмен, я помню.
1: Который ловит угонщиков мотоциклов и приматывает их к столбам скотчем.
2: Ну, такое себе.
1: Неуловимый мститель орудует в городе Лагос де Морено. Рядом с преступниками он оставляет записки с предупреждением для остальных, мол, так будет с каждым. Всего за неделю было 5 подобных случаев, Бэтмена пока не поймали, но 5 воров, эти угонщиков примотаны, были.
2: Тут такое двоякое.
1: Причем самое интересное, что описать Бэтмена никто из преступников не может, потому что он был в маске.
2: Логично.
1: Вот. А вот полиция объявила его в розыск.
2: Ну, конечно.
1: Потому что это самосуд.
2: Самосуд. А да. Представь, что примотал человека и ушел. А он хоть и ворюга, но уже человек, а вдруг у него с сердцем плохо станет.
1: Ну, я думаю, что он...
2: если Мексика перегреется? Если он когда-нибудь нарвется на какого-нибудь... Интересно, а он людей из картеля тоже скотчем приматывает? Или все-таки он смотрит, чтобы это были такие, знаешь...
1: Одинокие
2: путники, да. Потому что я думаю, если там он кого-нибудь примотает скотчем, или чем он там приматывает.
1: Скотчем.
2: Скотчем примотает какого-нибудь гражданина, принадлежащего к картелю, коих в Мексике великое множество. Что-то, мне кажется, этого Бэтмена найдут.
1: Очень быстро.
2: Да. Он будет, правда, не весь целый. Без крыльев точно.
1: Без крыльев?
2: И маска, я думаю, что там фантазия у ребят у местных. Сыграет так, что даже думать не хочется.
1: Ты как будто бы так отговариваешь всех от таких действий.
2: Ну, вообще-то это незаконно. Вот прям, вот незаконно-незаконно.
1: Всю романтику это
2: прям
1: убил.
2: Самосуд-самосуд.
1: Всю романтику убил.
2: А какая ж тут романтика? Бэтмен же тоже. Почему он был Бэтмен? Потому что денег много. Был бы он простой Вася, условный, да, там? Вася-сантехник.
1: Афоня.
2: Вася-сантехник. Ну, он бы, я думаю, доборолся бы с преступностью, что она бы его очень быстро победила.
1: Интересно, как бы он это сделал?
2: Он в милицию идите, они вон у нас есть. Для этого специально люди обученные.

0: У нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
3: Голоса Беларуси.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Семейная минутка на Гомеле ФМ.
4: Да, да.
3: Артем, как ты думаешь, кто может увести мужа у жены?
4: Две вещи.
3: Две вещи могут увести.
4: Да, так. Ну, любовница, это понятно.
3: Ну, понятно, так. А второе, другая женщина.
4: Да, а второе, наверное, компьютерные игры.
3: Не угадал.
4: Ни то, ни другое.
3: Ни то, ни другое.
4: Так,
3: кто же? Это, то, что ты назвал, конечно, это тоже...
4: Классика жанра.
3: Классика жанра, но тут неожиданно. Женщина пожаловалась в интернетах, что мужа увел кот.
4: Кто?
3: Рассказывай, история. Говорит, долгие годы жила я вдвоем со своим любимым котом. Но потом вышла замуж. И к нам, говорит, переехал супруг, и тут все, пушистый кардинально переобулся. Теперь кошак считает мужа своей собственностью, ревнует. Она выложила фотки. Там, как только она пытается подойти к ним, погладить его или мужа, морда сразу у кота мега недовольная. Говорит, отбивается лапами, буквально вот не дает мужа даже обнять. То есть, ладно бы это был кот мужа.
4: Позвольте спросить, коллега, а не обнаглел ли пушистый?
3: Это наглая пушистая морда?
4: Да, вот это вот. Что он себе позволяет?
3: Ну вот видишь, ну это частые же истории вот в интернетах есть там... Уговаривали там папу или мужа, или
4: взять,
3: там, взять собаку. Ой, да, не, ну, обычно там про собак чаще.
4: Да.
3: Вот, нет, нет, ни в коем случае. А потом, как только взяли, все.
4: Говорит, вместе гуляют
3: я
4: вместе.
3: Я его кормлю, пою, за ним убираю, а это...
4: Базар не видел, не подходите даже к нему.
3: А этот пушистик любит только, да, вот этого самого человека. Так что, девушки, аккуратнее. Новая фобия, плюс одна в копилочку. Нет, если у вас есть кот, то... Смотрите, все может закончиться очень печально. Ну, пожелаем, чтобы у них в семье все наладилось.

0: Реклама на радио. Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Как хочется свою квартиру и машину, вот бы!
3: Выиграть – это просто! Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег! Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удачу в придачу» тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Включай любимое радио! В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утростимуляторы на Гомель ФМ.
1: Ну что ж, поговорим про самолеты.
2: Про самолеты? Самолеты в каждом из них. И у нас песня такая.
1: Песня хорошая. Я думаю, уже все видели новость, но вот и мы с Костей тоже утром ее успели обсудить. Это про сборную Уругвая, их федерацию футбола и прекрасную отмену чартерного рейса их домой. После вылета

0: Нет, я думаю, может, там, если они пешком пойдут, то пока не дойдут, то страсти угомонятся, они придут вернуться в страну, их уже там немножечко подзабудут и не будут бить. Может быть, на это был расчет. А во второе, может, они, а возьмут и не вернутся вообще, скажут, у нас денег нет.
1: Так нет, ну там все богатые футболисты, плюс-минус, да? Дело не в том, дело в отношении. Дело в отношении. Хотя и федерацию понять можно. Вложили деньги, оплатили питание, проживание, премии, все дела. Тренировочный процесс. А вы так плохо выступили.
0: Ну, якая ситуация. Поэтому перейдем к нашему новостному товарищу Андрей Баранов. С чем ты к нам пожаловал?
2: Выставочный проект «Ко дню независимости Беларуси» откроется уже 1 июля.
0: Уже 1 июля. А мы 3 июля будем с Артем Маникиным возле Ледового дворца.
1: Развлекать всех и вся.
0: Приходите. Лето — это солнце.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимый.

0: счетам и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2016 года. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +39 689 689 77 78.
2: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках рабочего визита в Китай провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Белорусский лидер высоко оценил двусторонние отношения со стороны китайского руководства и отметил успехи сотрудничества, в частности, развитие индустриального парка «Великий камень». Александр Лукашенко поблагодарил Китай за поддержку инициатив по промышленной кооперации и подчеркнул активное использование белорусских предприятий и китайских технологий. В ближайшее время температура воздуха поднимется до 34 градусов. ГАИ предупреждают, жара снижает концентрацию водителей. Растет риск ДТП. Автолюбителям рекомендуют избегать поездок в пик жары, чаще останавливаться для отдыха в тени, контролировать самочувствие и обязательно брать с собой питьевую воду. Ни в коем случае нельзя оставлять детей в припаркованной машине даже на короткое время. Берегите себя. На вопросы жителей региона ответит председатель Гомельского облсполкома. Губернатор Иван Крупко 1 июля проведет прямую телефонную линию. Пообщаться с главой региона можно будет с 8.30 до 9.30. Телефон для связи в Гомеле 33 12 37. В Гомеле откроется выставочный проект «Ко дню независимости Беларуси». Автор экспозиции, собиратель военных реликвий, участник движения реконструкторов Николай Киселев. 1 июля в картинной галерее Ващенко посетители увидят подлинники и копии снаряжения и обмундирования времен Великой.

и Отечественной войны, гимнастерки, шинели, каски, ремни и другие предметы. В рамках мероприятия пройдет презентация песни «Тихая зорка» гомельского композитора Валентина Куколева для фестиваля «Славянский базар» в Витебске. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Третий час радует нас.
5: Радует нас третий час.
4: Артем Аникин счастлив?
5: А чего мне быть несчастливым, Костя Комко? Скажи, пожалуйста, вот почему? Понедельник, ну, на работе, с 5 утра.
4: Со мной. Отлично. Но у нас еще и девушки периодически заходят, а так как сегодня понедельник, то, естественно, тоже еще одна девушка у нас готова.
5: Присутствует.
4: Присутствует, да. Поговорим о женском в 10 минут, ну а пока в начале о музыке этого часа. В этом часе самое «Луни в моменте». Джонас Лав, «Я-я-я». Эль Фарбен, «From Disco to Disco».
6: А небо все так же.
4: Ну и самая летняя песня. Пока на данный момент «Зиверт» в городе лето.
6: И в городе лето, и вся моя жизнь.
4: Ну а сейчас начинает диджей Луис, Билли Джин. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри». Бар «Спички». Автошкола «Автомотив». Иностранное унитарное предприятие «Мультипак».
8: 10 минут.
9: О женском.
10: 10 минут. О женском, да. Анна Кустачева уже на готове, на низком старте. Это ведущая, наша коллега телерадиокомпании «Гомель».
11: Я уже тут. Доброе утро. Я уже все, свой списочек открыла. Сейчас проведу
12: вас. Предобрейшего утра вам.
11: Как настроение?
12: Пойдет. Обычно, когда спрашивают, говорят, было хорошо до прихода вашего.
10: Сейчас испортишь нам или...
11: Не испорчу, хочу вот как раз с вами подискутировать. Вчера... Так, слушайте, это тоже какая-то смешнюшка, правильно?
10: Да.
11: Наслаждайтесь.
12: Хохотайка.
11: Вчера, в общем, прочитала информацию. Средний чек на одежду и обувь у мужчин на 43% выше, чем у женщин. Хотя вы ходите в магазины реже. Почему так?
10: Это раз в жизнь, понимаешь?
11: Нет, не раз в жизнь.
10: Да, это раз в жизнь.
11: Это ежемесячный.
10: Какой ежемесячный? Что за мужиков
12: ты,
10: они...
12: Ты открыла сотню Forbes?
11: Нет.
10: Это опрос на Патрика?
11: Нет, подождите, на самом деле все объясняемо. Иногда, хорошо, давайте ежегодный, в год. Ну, хорошо, ежемесяц, в месяц не очень, а давайте в год. Потому что когда-то в месяц может быть ноль, ты ничего не купил. А когда-то, может быть, ты купил на 2 зарплаты. Ну, есть такое.
10: Мужик сразу покупает себе вот на свадьбу.
11: На 10 лет вперед, да?
10: На свадьбу, на свою, на свадьбу детей. И потом уже, когда в последний путь. Это один костюм.
11: Нет, ну, на самом деле, сейчас все по-другому. Меняется мода. И мужчина мыслит по-другому. Зачем ему теперь... Раньше, вот ты правильно сказал, было две вот униформы. Одна, это у нас, получается, свадебный выпускной и на похороны.
10: Парад погребальный называется. И спортивный дома.
11: Да, второй это спортивный дома, либо роба вообще какая. Это все. А между это
12: робу
11: просто
12: выдают?
11: Тем более еще и робу не покупаете.
10: Там высчитывают, кстати.
12: Да, понятно, но сам факт.
11: Можно ходить и в пир, и в мир, и в магазин.
10: Я себе уже год ничего не покупал, кстати, из вещей.
11: Почему?
10: Ну, я как-то зашел, вот закупился в том году прям сразу.
12: Не, я вот тоже подлета, кроссовочки, ну, там тоже по минимуму.
10: Все купил.
11: А зимой? Вот как раз-таки говорят, что больше покупают зимой, а не летом.
10: Зимой дороже просто.
12: Мне сейчас кажется, военные вот нас слушают и говорят, в смысле покупают одежду?
10: Одежду?
12: Одежду покупать надо? Покупать непонятно. Разное бывает.
11: Нет, ну, на самом деле, вот я почему почитала, вот опросы разные, и стилисты тоже пишут, что у мужчин с выбором одежды иногда бывают проблемы. Они 70% мужчин выбирают себе рубашки длиннее с рукавом, чем надо.
12: Длиннее руки.
11: Длиннее руки, да. Потому что мужчина ходит в магазин без женщины.
10: Утирать нос можно было.
12: Мы ищем свою Мальвину.
10: Пьеро.
11: Мужчина ходит в магазин без женщины просто, вот и все.
10: Мужчина, когда приходит в магазин без женщины, я вот пришел, я знаю, что мне надо, я вот тынц, все купил, все унес.
11: Бывают мужчины, которые не знают, что им надо. Они что вот пришли обновить такие? Гардероб, но что и что подойдет,
12: а
11: не знаю.
12: А зачем
11: знают.
12: Он пошел в магазин?
11: А где ему обновить гардероб?
12: Нет, зачем он пошел в магазин, не зная, что ему надо?
10: Ну,
11: как?
10: Ну,
11: посмотреть,
10: прийти,
11: понравится,
10: девушка
11: взять.
10: Девушка может прийти там за, не знаю, подвязкой. А уйти...
12: За картошкой.
10: За картошкой. А уйти
12: без картошки и со всем остальным.
11: Ну, мужчине проще. Вот он пришел в магазин с женой. Она дала ему померить 10 свитеров. Ну, пускай для него не все одинаковые. Ну, там чуть-чуть...
12: В смысле 10?
11: Ну, разные оттенки, разные размеры.
12: Второй. Уже понятно, второй.
11: Нет, вот он меряет их 10 и не понимает, в чем разница. А в итоге они ушли с чем, правильно? С какой-нибудь оливковой... Нет, с оливковой рубашкой, потому что она подходит глазам. Так сказала жена.
10: Я не знаю.
12: С оливковой рубашкой?
11: С оливковой рубашкой. Цвет оливки.
10: Она подходит глаза. Я пришел зимой свитер покупать, а мне рубашку оливковую. Глазам подходит. Нос синий.
12: И штаны, пожалуйста, розовые возьмите, очень идет вам.
10: Вот эти подстрелил, с подстрелом.
12: Да-да-да. Вот эти туфли 46-го размеру, на ваши 39-й.
10: Потом такой, какой модный мужчина в сугробе, как живой.
12: Нет, как на рынке было. О, жених кому-то достанется.
10: Муж в таком же ходит.
12: Да-да-да, 6 лет.
11: На самом деле, вот я не понимаю, как и многие, наверное, девушки, почему вы годами можете носить одни и те же любимые джинсы? Вот почему?
10: Любимые. Мы же живем годами с одной и той же женщиной, если она любимая.
12: Я не понимаю, почему, если на празднике две девушки в одинаковом, они начинают друг друга избегать. Если два парня придут в одинаковых майках, все, закадыки до конца жизни.
10: Розыгрыш же был даже, когда жены решили, там большая компания, своим мужьям одинаковые рубашки купили, они по очереди приходили, это было круто.
11: Да,
10: а если бы мужики так подшутили?
11: Ой, это вообще, это был бы такой стресс-скандал.
10: Если там кто-то один живой остался бы, который все это выложил в интернет.
12: Да, это Нет, если он выложил это в интернет, то не остался точно.
10: Да, то есть, это все.
11: Это правда. Мы когда вот идем на какой-нибудь праздник, думаю, выпускной или свадьба, ты всегда думаешь, ага, где я купил это платье? И какой процент вероятности, что кто-то еще его приобрел?
12: А почему?
11: Почему? Ну, потому что я там такая красивая одна. У меня хороший вкус, у меня такое платье.
10: Я
11: почему
10: же богиня.
11: Да, почему кто-то еще должен его носить?
12: Непонятно. Мы вон с Костей на каждом празднике в одинаковом щеголяем, и нормально.
11: У вас фирменная роба выдали. Правильно, покупайте.
12: Мы еще не смотрели, может, все-таки вычли.
10: Смотри, мы покупаем вещи. Во-первых, нормальные мужчины. Я не знаю, я вроде нормальный, да?
12: Вроде,
10: как бы считается. Считается, что да. Выбираем что-нибудь практичное. Во-первых, то, что нам нужно. То есть мне нужна вот майка, условно. Она должна быть практичная, удобная, чтобы она меня не сковывала никак, или наоборот, не болталась на мне мешком. Не маркая. Понимаете?
12: Да, черная, просто черная.
10: Черная мне просто черная не советую. Лучше все-таки оттенки, потому что на черном все эти волосинки беленькие видны.
11: Ну разве тебе не хочется поменять?
12: Не ходи с беленькими.
11: Маечку.
12: Ходи с черненькими.
10: Я меняю, я беру ту, которую купил, потом поносил, в стирку положил и достал ту, которую купил 15 лет назад.
11: А еще что-то новенькое освежить. Мода же новая, рисунки новые, разве не хочется стразового зайца?
10: Мода — это то, что нравится тебе, а не то, что тебе говорят.
12: Позвольте занести историю в вашу копилку. Год назад у нас было киберспортивная сходка, я там присутствовал. К нам каждый год приезжают ребята из Гродно, стабильно. А он 5 лет назад сказал, я тебе подарю майку. Он приехал в своей фирменной майке, говорю, и где моя? Правильно, жена утром спрашивает, а почему ты ушел в одной майке, а пришел в другой майке? А он мне пишет, у меня жена спрашивает, почему ты уехал в одной майке, а приехал в другой майке? Мы просто обменялись.
10: Вот
12: все,
10: вот.
12: Счастливые ребята.
11: Я бы, наверное, не обменялась ни с кем своей одеждой. Так вот.
10: Нет, у девочек трудно меняться одеждой, потому что...
12: У вас там размеры, оттенки под глаза, под сугу, под туфли.
11: Конечно, куплено... конечно.
12: Нет, это у нас
11: все
12: просто.
11: Это даже не представить.
10: Вот Моника Белуччи и там Сальма Хайек. Красивые обе женщины, но я думаю, если они обменяются платьями, то и та, и другая будет выглядеть ужасно.
11: Хорошо, если берем обувь, кстати, тут тоже очень важно. Обувь, на самом деле, это такая изюминка образа. Обувь и носки.
10: У меня трудно найти. Носки должны быть чистые и целые.
11: Нет!
10: Да.
11: Есть правила. Есть правила носков. Если у тебя обувь темная, носки должны быть темные. Если у тебя обувь светлая, носки должны быть светлые. Как и с колготками.
12: Мне объясняли так. Сейчас я закончу. Да? Если у тебя кроссовки, да, носки не должны выглядывать из кроссовок. Я сейчас смотрю на молодежь, а у них все гольфы до колена.
11: Они все футболисты.
12: Нет, вот именно что нет.
10: Носков. В моем юности были... носки только разного цвета. Там не было вот этих вот слитков и которые прочее мужских. Не, может, где-то были, но все носили вот.
12: У тебя не было дома ножниц?
10: А насчет носков? В этом мире я
12: прожженный. А что значит изюминка обуви? Обувь должна быть просто удобной.
11: Нет, обувь должна быть хорошей.
10: Если в обуви завелась изюминка, пора стирать.
11: Нет, правда. Мы сначала, вообще, как правильно говорят, встречают по одежке, да, вот, и смотрим весь образ. Обувь реально решает. Какие у тебя чистые кроссовки, туфли у тебя там какие-то красивые... У тебя красивые.
12: У меня кроссовки.
10: У меня тоже
11: носки
10: кроссовки.
11: Носки покажи, какого цвета. Черное не соблюдаешь правила.
10: А у меня, смотри, что у меня.
11: А у тебя подходит. Темное по темное. Нормально.
12: А ты, оказывается, модник.
10: Я этот метросексуал.
12: Я после эфира с тобой пообщаюсь.
10: Гомельская версия.
11: А вообще носите разные носки? Ну, то есть, может, какой-то...
12: Мы с Костей, да.
11: Нет, вообще.
10: Носками мы не меняемся.
11: Один не нашел, там, черный, синий, белый, красный, там, зеленый, фиолетовый.
12: Какие с полки в 5 утра заспанный взял, таких и пошел.
10: Я когда иду в магазин за носками, я их сразу закупаю много, я беру вот одинаковые.
11: Чтобы,
12: конечно. Все,
10: чтобы потом не сказать, лайфхак правый, отличный. Левый, все,
12: сразу
10: одинаковые.
12: Сразу 10 штук, да. Взял,
10: у меня есть
12: нормально.
10: Там дома видов 5, наверное, носков. Ну, не, вот не считая зимние, да, зимние там отложены. А вот на летом есть 5, здесь там с верхом есть такие поменьше. Вот эти, которые следочки вообще не понимают. А не, мужики, не носи инфу. А что это такое вообще? Это как...
12: В эфире нельзя произносить, да, эту фразу?
10: У нас вообще закон. Законом это запрещено, если что. Вот.
11: Есть очень милая история как раз про носки. Сын уже давно сам одевается. Собирались с утра в садик, а у него носки разные. Один с машинками, второй в полоску. Спрашиваю, чего носки разные? Это же не пара. Он на секунду задумался, посмотрел на маму с важным видом и спокойно сказал: «Мам, ну как это не пара? Вот вы с папой тоже разные, а ведь вместе идеальные. И носки такие же у меня, мама». Какая милая история. Дети понимают все с детства.
10: Похоже на искусственный интеллект придуманный.
11: Неправда. Неправда. Это какая-то мать написала про своего сына любимого.
12: Дети, которые не собираться, если бы на носки ему сказать, ты еще полчаса будешь жаловить по квартире, который будет бегать с криком, с фразой «плачем совсем».
10: Если бы я сравнил своего папу в лицо с носками...
12: С одним носком, между прочим.
10: Он бы не понял этой аллегории.
12: С одним носком.
10: Не знаю. Насчет носков, но ремень
12: мне кажется,
10: следующий у меня был новый.
12: Будет опросы, какой носок ты сегодня?
11: Я подготовлюсь.
10: Хорошо, хоть не под плавки.
11: Ну, на самом деле, мужской гардероб — это очень тяжелая тема. Мы вот всегда пытаемся вас настроить.
10: Друзья, у нас 10 минут о прекрасном пролетели.
12: Я тоже откланяюсь, у меня кожа дымящая начинается.
10: Поэтому давайте мы в офлайне вот это.
12: Я, с вашего позволения, я прощаюсь. Я пойду от вас, позже.
10: Да.
11: За носками белыми.
10: Да. Тоже нас покидает.
12: Всем пока-пока от
10: меня
12: лично.
10: Турнир. Ну и с нами была Анна Кустачева, ведущая телерадиокомпании «Гомель». Аня, до новых встреч.
11: До новых встреч.

0: Твоя реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343 343.

Сегодня, 29 июня, в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 33 до 38 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Ну что ж, рекомендуем. Артем Аникин убежал по своим футбольным делам. Кожаный мяч по нему. Продолжается турнир. Ну а я что-нибудь, вот он сейчас обидится, что я порекомендую это без него. Он бы поддержал. Тут просто новость пришла, что сериал «Клан Сопрано», который не клан, а просто Сопрано, если что, официально получит обновленную версию в формате 4К. Ну, казалось бы, для тех, кто не в курсе, 4К что тут удивительного. Но учитывая, что сериал начали снимать в 99 году и закончили в 2007, то с 4К тогда были, мягко скажем, проблемы. Не было его. Так вот, переиздание будет 8 декабря. Будет все 6 сезонов, 86 эпизодов. Вот. Также там кадры со съемок, неопубликованные материалы. В общем, вся эта красота, это все, я так понимаю, будет на дисках и стоит 150 долларов. Физически такой бокс-сет будет. Прям, я не знаю, я аж вот хочу себе такое. Ну и порекомендовать, естественно, после этой новости, как же я могу чего-то другое. Если вы не видели «Сопрано», я думаю, что многие слышали, лучше звоните Солу. Вот, это как бы такой спин-офф про одного из... Забыли. Это из «Во все тяжкие». Что-то я заговариваться начал. Но, если не видели «Сопрано», обязательно посмотрите. Естественно, в правильном переводе от «Гоблина», потому что в другом переводе его смотреть скучно и вообще не будете понимать, что происходит во многих местах. Ну, речь про мафию. Итальянская мафия, главный босс Тони Сопрано, решает проблемы семьи. Фильм очень хороший тем, что там показаны классно человеческие отношения. Как должны себя вести женщины, как мужчины, если хотят семью свою сохранить. Ну и как вообще эта жизнь, в принципе, устроена. Ну и очень много про внутренние такие дела в Штатах того времени. Вот, можно будет посмотреть, как там на самом деле все устроено было, во всяком случае. Да и особо ничего, наверное, и не поменялось. 8,9 оценка на Кинопоиске. 9,2 на, получается, IMDb. Ну, тут, как говорится, только смотреть. Рассказывать бесполезно. «Сопрано» или «Клан Сопрано», как вам угодно, в переводе «Гоблин» обязательно. Он есть в интернетах. Естественно, это не для детей. Проблемы там взрослые. В общем, порекомендую для тех, кто не смотрел. Ну, а кто смотрел, пересмотрите. Хуже не будет, поверьте.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: А теперь модная минутка на Гомер-ФМ. Мода иногда, да что иногда, в последнее время зачастую шагает в такие дебри. Кажется, смотришь на то, что показывают на подиумах, и думаешь, господи, кто это вообще наденет? Ну и всякие дизайнеры по-разному выкручивают свои модели, чтобы уже не просто каким-то дизайном привлечь к себе внимание, а пытаются в высокие технологии поиграть. Начну издалека. Был такой фильм «Назад в будущее», там у главного героя в будущем была такая курточка. Упал в воду, нажал кнопочку, она хоп, и высохла, и сам высох, и курточка. Вот. Теперь уже никого, например, не удивить зимой пуховиком с подогревом. Ну, куртки всякие с подогревом, прям не знаю, насколько это практично и прочее, но они есть, их же кто-то покупает. Но тут лето, жара. Что же придумать тут? В жару хочется чего-нибудь прохладненького. На работе там и дома спасают кондиционеры. А как бы взять и соединить одежду и кондиционер, подумал один дизайнер и замутил, так сказать, коллаборацию с одной очень известной фирмой. Название не будем называть, но три полоски, я думаю, каждый понял, о чем идет речь и о ком тоже. Так вот, показал эти трехполосочные ребята в коллаборации с дизайнером показали надувную куртку и шорты с кондиционером. Вот. Правда, все это выглядит как бы вообще как-то кринжово, как по мне. Потому что там не просто там какая-то курточка или шорты. Там еще с прибабахами дизайнерскими. Короче, ощущение, что попал в фильм «Пятый элемент» и то. Из не вошедшего, как говорится. Но, опять же, нажимаешь кнопочку, одежда не только раздувается, но и охлаждается. Меня смутило, правда, что коллекция в черном цвете была, как бы, ну, такое себе летом черное. Оно же нагревается гораздо сильнее, чем белое. Но, видимо, тут что ж, кто я такой указывать такие фирмам, какого цвета одежду делать. Ну, посмотрим, как оно зайдет в народ, не взойдет, потому что, ну, некоторые модели уж совсем непонятные, непонятна одежда это или просто чего-то там нацепили. На человека упал шланг от кондиционера, он просто обмотался и все. Ну и такое тоже в мире есть. А пока самая летняя песня в городе лето, как раз в тему от Зиверт слушаем.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Вот в завершение эфира остался я один на один. Андрей Баранов, молодец. Андрей, спасибо, что ходишь на новости. Было бы скучно. Ну и у меня в завершении минутка предостережений. Вот. Тут история произошла. Девушка жила себе, жила, семья. Мама продала свою там квартиру. Говорит, вот тебе денежка, чтобы лежала, купишь себе. Купишь себе новую, там, добавишь чуть-чуть и прочее. Вот. Ну, а мы с папой в другой квартире живем. Казалось бы, ничто не могло предвещать беды. Но девушка решила поиграть в брокера. И вложилась в акции, фьючерсы и прочее. Ну, в общем, убыточек 90% лишил ее всяких розовых очков и прочего. Это я к чему говорю. Аккуратнее с этим делом. Не ведитесь на всякие разбогатеть, вложитесь и прочее. У меня так муж поднялся, жена, не знаю, брат и прочие вещи. Вообще, каждый должен заниматься своим делом. Пускай лучше денежка лежит, лучше так, пригодится. Так что я предупредил, а что нам скажет Андрей Баранов?
2: А, Костя, как давно ты прыгал через костер?
1: Через костер вот в пятницу.
2: То вот. Есть ты уже готов к Ивану Купале?
1: К Ивану Купала? Сначала у нас День независимости, мы уже почти готовы. А потом Иван Купала, прям красота, попрыгаем.
2: Ну,
1: то есть ты про это тоже что-то расскажешь?
2: Обязательно. Я расскажу, как каждый может попрыгать.
1: Ну, это в следующем часе. Но с вами были почти 3 часа Артем Аникин и 3 часа Константин Комков. Всем хорошего настроения, отличного дня и услышимся завтра утром.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках рабочего визита в Китай провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Больше трех часов продолжалось общение лидеров двух стран. Глава белорусского государства поблагодарил китайскую сторону за прием.
4: Как себе домой?
5: Минска гуляла.
6: Прямо из Минска?
4: Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я улетел в Пекин.
6: Мне очень приятно вновь принимать вас, господин президент Лукашенко, мой дорогой друг. Я очень рад еще раз вас видеть. Мы часто встречаемся, часто общаемся, и мы постоянно проводим самый объемный диалог и контакты по самым разным вопросам, очень своевременно.
3: К другим новостям. Министерство здравоохранения сообщает, что сегодня днем планируется выписка двоих детей, пострадавших в Брянской области. Они проходили лечение в РНПЦ детской хирургии. Их состояние удовлетворительное. Они будут направлены домой в Гомельскую область. Один ребенок продолжает лечение. Маленьким пациентам оказана вся необходимая высокотехнологичная медицинская помощь. Согласие законных представителей, в дальнейшем детям будет предложен полный курс медицинской реабилитации. 4 июля в агрогородке Лясковичи в Национальном парке Припятский пройдет праздник Иван Купала. Программа откроется в 9.00 легкоатлетическим забегом «Полесская тропа». Далее гостей ждут экскурсии, мастер-классы и традиционные обряды, в том числе плетение венков и хороводы у костра. Вечернюю программу составит театрализованное представление, выступление кавер-группы «Бандиты», огненное шоу, фейерверк и дискотека. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с «Гомель-ФМ». 3 июля в 20.00.

0. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами. Играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай». Официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по номеру 210.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: хочет play. Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
0: Техно-джунгли.
1: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.
3: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: ...29 июня. В Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 33 до 38 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. На проходящем в Северной Америке чемпионате мира по футболу определился первый участник стадии 1/8 финала. Программу первого раунда плей-офф открыл поединок в Лос-Анджелесе между сборными Канады и Южноафриканской Республики. Сильнее в этом противостоянии со счетом 1-0 оказались североамериканцы. Победный мяч на второй добавленной ко второму тайму минуте забил полузащитник кленовых Стивен Эуштакеу. Команда Канады впервые в истории сыграет в 1/8 финала чемпионата мира. Ее следующим соперником станет победитель пары Нидерланды-Марокко. На групповом этапе канадцы разгромили сборную Катара 6-0, сыграли в ничью с боснийцами 1-1 и уступили швейцарцам 1-2. Белорусы выиграли две медали 28-х международных соревнований по вольной борьбе Байкал Оупен в Улан-Удэ. Серебро завоевал Александр Гуштын, бронзовым призером стал Димчик Батамункуев. По ходу турнира весит до 97 килограммов. Гуштын прошел борцов из Монголии, России и Армении, но в финале уступил россиянину Константину Пшеничникову. В категории до 57 килограммов Батамункуев стартовал с трех побед, после чего потерпел неудачу в полуфинале. В поединке за третье место Димчик был сильнее Данила Махначевского из России. Участие в соревнованиях приняли борцы из 16 стран. Белорусский дзюдоист Егор Воропаев стал победителем этапа международной серии Гран-при, который прошел в китайском Циндао. Наш спортсмен стал сильнее весовой категории до 90 килограммов. В предварительных схватках Воропаев прошел Аслана Кацоева из Азербайджана, китайца Абу Хабилинге и японца Гоки Тадзиму. А в полуфинале победил Ержана Канатбекова из Кыргызстана. В поединке за золото Егор нанес поражение бразильцу Гильерме Шмидту. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: У нас рекламируются все.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Голоса Беларуси.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри». Бар «Спички». Автошкола «Автомотив». Иностранное унитарное предприятие «Мультипак». I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках рабочего визита в Китай провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Коллега главы нашего государства отметил, что Китай и Беларусь – железные друзья.
4: Китай и Беларусь – железные друзья, и мы развиваем всестороннее стратегическое партнерство. И наши отношения выдержали любое испытание международной турбулентности. И наша дружба только укрепляется и укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, который идет в ногу со времени и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Речь идет о нашем взаимодействии в рамках 4 моих глобальных инициатив, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» во имя формирования сообщества единой судьбы человечества. И мы постоянно прилагаем общие усилия друг об другу и идем по этому пути. Мой следующий вывод. Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик. Я готов в этот раз продолжать наш углубленный разговор по вопросам, представляющим взаимный интерес.
3: За минувшие сутки в милицию поступило свыше 100 сообщений о звонках телефонных мошенников. Сотрудники МВД предотвратили подавляющее большинство попыток хищения. Заблокированы 2 фишинговых ресурса, платежи в адрес 6 иностранных реквизитов и расходные операции по 28 счетам. Задержан курьер, работающий на аферистов. Основные схемы обмана – вишинг, покупка товара в интернете, аренда жилья и вишинг. При подозрительном звонке правоохранители рекомендуют незамедлительно прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. На Гомельщине подведены итоги ежегодного конкурса среди городских, сельских советов депутатов, органов территориального общественного самоуправления по решению вопросов жизнеобеспечения населения. Награды победителям и призерам вручили сегодня председатель облсполкома Иван Крупко и член Совета Республики Екатерина Зинкевич. Так, первое место в своей номинации занял Краснобережский сельский совет депутатов Жлобинского района. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с «Гомель-ФМ». 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343 343.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от администратора санатория «Золотые пески» Горицкой Марины Валерьевны.
1: Моя прабабушка, Трощенко Екатерина Остаповна, 1911 года рождения, уроженка деревни Конотоп Норовлянского района Гомельской области, ранее Полесская область. Двое детей. Похоронка на мужа пришла в 1944 году. Вокруг их деревни была вода. Это река Припять и речка Мытва. Через Мытву был небольшой деревянный мост. Танками и машинами через него не проехать. Поэтому немцы приезжали мотоциклами, грабили и уезжали. Долго в деревне не находились, так как боялись нападения партизан. Немцы расположились в городе Наровля. Там они зверствовали, грабили и убивали людей. Люди из деревни уходили в лес далеко от Конотопа, рыли землянки и там находились до сильных холодов. Затем возвращались. Свиней и курей, у кого они остались, прятали в лесу. Немцев боялись все, от мала до велика.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Когда в 1997 году вышел фильм «Брат», никто не рассчитывал на успех. У картины был рекордно низкий бюджет, в главной роли новичок-непрофессионал, а режиссер Алексей Балабанов начал работу над фильмом, чтобы заработать денег на другой свой проект про уродов и людей. Актеры работали практически за гроши, а то и вовсе бесплатно, по знакомству. Даже пленка «Кодак», на которую снимали «Брата», отдали иностранцы, которые снимали в то время в Петербурге Анну Каренину. В фильме звучат песни группы «Наутилус Помпилиус», «Люди на холме» и «Матерь богов». Вячеслав Бутусов предоставил свою музыку для саундтрека бесплатно в обмен на обещание Балабанова снять клип для новой песни «Наутилуса».

0: либо времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Твоя реклама.
1: Апранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 29 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 33 до 38 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». Мибай. Официальная розничная сеть техники Xiaomi. Медицинский центр «Белсона». Туроператор.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинт» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «Waterhive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
0: Техно-джунгли.
1: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но Гидровинт разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. Waterhive уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Реклама на радио. Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Эмили Полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках рабочего визита в Китай провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства рассказал о том, как мечты о глобальном сотрудничестве стали реальностью.
4: Уважаемый товарищ председатель, я благодарю вас за эту встречу. У нас действительно регулярные встречи. Я это очень ценю. Есть возможность сверить часы нашего всепогодного стратегического сотрудничества. Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
3: К новостям нашего региона. На заседании Гомельского облсполкома под председательством губернатора Ивана Крупко обсудили развитие АПК, занятость и реализацию инвестпроектов. Особое внимание глава региона уделил заготовке кормов и формированию прочной кормовой базы в животноводстве. В текущем сезоне на Гомельщине планируют заготовить свыше 193 тысяч тонн сена, около 2 миллионов тонн сенажа и 3 миллиона 700 тысяч тонн силоса. При этом Иван Крупко подчеркнул необходимость применять прогрессивные технологии заготовки, в частности упаковку кормов в полимерные материалы. И в завершении информация для автомобилистов Гомеля. Сегодня датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения на 3-м километре автодороги Р-150 Гомель-Хутор. Превышать 60 км в час не рекомендуется. Проконтролируют скорость и в районе дома номер 131 по проспекту Рижскому. Максимально допустимые 50 км в час. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с «Гомель-ФМ». 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов «Профессионал».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Love Sensation, это Мадонна с ее новиночкой открывает этот час. Ну и, конечно, и же я открываю этот час. С вами Олеся Василькова. Ближайшие 3 часа буду вас радовать. Погода шикарная, сразу все на пляж. Но если вы не на пляже, то слушаем Гомель FM. Расскажу в этом часе, как москвичка узнала, что изменяет ее парень. А как узнала-то, он нарушил правила пользования электросамокатом. Подробности я расскажу в этом часе. Ну и, конечно, вас ждет много музыки. Какой, расскажу.

0: выглядишь сегодня шикарно. Желаю вам каждый день это слышать. Это Соболь впереди.
1: Выглядишь сегодня шикарно.
0: Также в этом часе Мартин Гаррикс Hero.

Все танцуем под Шаде и передаем приветы. Наш Вайбер плюс 375-29-34-11-34-8 и телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание FM. Туда тоже можно присылать приветы.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: к новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель-ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель-ФМ.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту прямо сейчас. Рассказываю, что советуют звезды на сегодняшний день. Овны, сегодня лучше делать ставку на качество, а не на скорость. Тельцы, вас ждет повод порадоваться чужому успеху, как своему собственному. Близнецы, день принесет неожиданную возможность проявить себя. Раки, сегодня важно не упустить шанс, который сначала покажется не особо значительным. Львы, вас ждет удачный момент для того, чтобы взять инициативу в свои руки. Девы, кто-то может обратиться к вам за помощью или советом. Ну, помогите. Весы, сегодня полезно довериться своему вкусу и чувству прекрасного. Скорпионы, вас ждет приятная ясность в вопросе, который долго оставался открытым. Стрельцы, день подарит возможность отвлечься от рутины. Козероги, сегодня стоит уделить внимание тому, что вдохновляет вас. Водолеи, неожиданный поворот событий принесет больше плюсов, чем минусов. И рыба, вас ждет день добрых слов и хороших эмоций. Это был гороскоп на сегодня, 29 июня.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
8: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
9: Партнер Дня независимости Республики Беларусь «Автошкола Автомотив» приглашает жителей Гомеля и окрестностей пройти обучение на категорию «Б», а также на категорию «А». Подробную информацию о нас можно получить по номеру телефона плюс 375-44-7-918-918 и на сайте автомотив.бай. Также ищите нас в соцсетях. «Автомотив» и права, и позитив.

0: прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 33, плюс 38. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

Так москвичка из-за штрафа за нарушение правил пользования электросамокатом выяснила, что ее парень ей изменяет. Нормально? Так она в сети наткнулась на видео, там, где нарушители на самокатах. Увеличила изображение и увидела на одном из самокатчиков своего молодого человека. А рядом с ним держалась за ручки какая-то незнакомка. Сначала до нее дошло, что на кадрах ее парень. А потом уже пришла мысль, что спутница точно не она. Пара вообще никогда не каталась вдвоем на самокате. Нормально так. Вот так он попался сервису каршеринга сначала за то, что перевозил пассажира на электросамокате, а потом уже и ей самой. В итоге внушительный штраф и разрыв отношений. Ну и правильно, пусть дальше себе катается, а нам такие непорядочные не нужны.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания

0: У нас рекламируются все.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Управление механизацией 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Партнер Дня независимости Республики Беларусь – мебельный квартал. Торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Словом, настоящее интерьерное раздолье. Будете ехать по Барыкина, одной из самых длинных в Гомеле улиц, и точно не пропустите это здание. Взгляд обязательно зацепится за ярко-оранжевое оформление и сам масштаб объекта – 5000 квадратов – это вам не шутки. И еще один партнер – бар «Спички». Лучшее место, чтобы собраться большой компанией. Выгодные акции каждый день. А ко дню рождения – подарок и скидка 5% на предзаказ. Ждем на Речицкой 1А/1, напротив торгового центра «Секрет».

Именно та, это Крис Янка. Вот группа Ума Турман существует, кстати, уже 22 года. Ого, сколько я спала, как говорится. За это время коллектив стал одним из самых стабильных и дружных в шоу-бизнесе. Новиночку они недавно выпустили под названием «Не стой, танцуй». Слушатели призывают танцевать, ведь лето такое короткое, но это правда. Но поклонники уже оценили композицию и назвали ее отличной, позитивной и солнечной. Ну а у нас далее не менее отличная композиция от Тома Гринена «Shadow».

0: я тоже скажу привет. Андрей Баранов у нас здесь. Что расскажешь нам?
1: Привет, Олесь. Люблю, когда в новостях главные герои — это обычные ребята, которые трудятся ради процветания своего родного места.
0: Согласна с тобой. И что там у тебя?
1: Расскажу, как активно работает студенческий отряд.
0: О, отлично. Хорошо. Об этом и не только Андрей Баранов расскажет в новостях. Прямо сейчас для вас Аня Лорак с треком «Лабиринт». И я, Олеся Василькова, не прощаюсь. Услышимся в следующем часе.

0: 79-689-77-78.
1: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках рабочего визита в Китай сегодня провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Вице-премьер Николай Снапков рассказал о формате, которого нет у других стран.
2: Эта встреча не только то, что происходит обычно между лидерами двух стран, Китая и Беларуси, Александром Григорьевичем Лукашенко и товарищем Си Цзиньпине, это как раз-таки тот формат, которого нет у других стран. И я с удовольствием сделаю на этом акцент, потому что дружеский семейный обед происходит только между лидером нашей страны и товарищем Си Цзиньпинем. И мы очень гордимся, радуемся и трепетно относимся к формату.
1: На заседании облсполкома рассмотрели готовность АПК области к уборке зерновых. Парк зерноуборочных комбайнов готов на 94%, зерносушильные комплексы на 86%, закуплены топливо, запчасти и средства защиты растений. Сформировано 6 механизированных отрядов. К работам также привлекут работников сторонних организаций и военнослужащих. Аграриям поставлены четкие задачи завершить первый укос трав до 5 июля. Подкормку кукурузы до 10 июля, ремонт и техосмотр комбайнов до 8 июля, уборку соломы до 1 сентября. В Речи с этим летом активно работает студенческий отряд «Уютный город» имени Масальского. Молодежь трудится на базе Реческого райжилкомхоза. Ухаживает за клумбами, газонами и следит за порядком на улицах. Такой труд заметно преображает облик районного центра. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
3: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с «Гомель-ФМ». 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай». Официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор «Ростинг».
4: В темном коридоре вещи. Понял, такси где-то в пробке. Но на сердце много.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Красивый дуэт Анна Асти и Дима Билан. Эпилог прямо сейчас на Гомель ФМ прозвучали. Кстати, недавно Анна Асти праздновала день рождения, и Дима Билан к ней обратился с теплыми словами. Отметил ее талант, трудолюбие и умение чувствовать своего слушателя. Ну и по словам Димы Билана, за успехами Асти стоит не только большая работа, но и доброе сердце. Ну, видимо, да, раз ее любят миллионы людей. Ну а с вами Олеся Василькова. Продолжается дневной эфир. Расскажу, что будет впереди. Несравненный Тедди Свимс, но...

Если есть желание передать привет, пишем в наш телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание FM, или на наш Viber плюс 375-29-34-11-34-8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Голоса Беларуси.

Партнер Дня независимости Республики Беларусь – государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». Поздравляет вас с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. В этот день наши сердца наполняются светлым чувством благодарности всем, кто подарил нам возможность жить в мирной стране, внес вклад в ее развитие. Мы гордимся нашей историей, нашими традициями и, конечно, нашими людьми. Примите самое доброе пожелание крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия.

0: Мировое время.
1: Ну а сейчас мировое время на Гумиле ФМ. С вами Олеся Василькова. В городе Саутарита на юге Аризоны полицейским пришлось на время забыть о привычной работе и заняться необычной операцией по снятию медведя с дерева. Он вызвал сильное беспокойство у местных жителей, и полицейским пришлось усыпить мишку с помощью транквилизатора. Ну а дальше только оставалось набраться терпения и ждать, когда препарат подействует. Через некоторое время медведь и правда расслабился настолько, что рухнул с дерева, но не беспокоился. Конечно же, не на землю, а на натянутый брезент. Поэтому с Мишкой все в порядке. И после осмотра его перевезли в более безопасное место, подальше от живых кварталов. Вот такие спасители. Ну а в Аризоне сейчас 3 часа 21 минута. А жительница турецкого города Бурса случайно во время уборки перепутала пакет с золотом с обычным мусором и отправила в мусорный контейнер все. А золото, кстати, семья копила много лет. Потеря оценивается более чем в 133 тысячи долларов. Неплохо так выбросила. Родственники пытаются выяснить, успели ли коммунальные службы вывести отходы. Или находка досталась тем, кто разбирает мусор на свалках. Вполне, кстати, возможно. Правоохранители изучат камеры видеонаблюдения в районе, чтобы установить, куда же мог отправиться пакет с драгоценностями. В общем, пока еще ничего не ясно, но если я узнаю, обязательно расскажу. Вы же меня знаете. Ну а в Турции сейчас 13 часов 21 минута. Это было мировое время. Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Моя реклама.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
7: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
9: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
10: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Сегодня по области. В Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 33, плюс 38. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

холодно. Это Анна Трубецкая. Ну, а у нас совсем не холодно. У нас жаришка, что на улице, что в эфире. Ну, а шоумен Тимур Родригес и актриса Катя Кабак стали мужем и женой. Роман пары развивался на протяжении 2 лет. Первые совместные появления на публике были в 23-м году. Это случилось примерно через полгода после того, как Родригес расстался со своей бывшей супругой. Ну, а в соцсетях я уже начиталась. Многие поздравляют их не от всего сердца, как говорится. Мол, он бросил жену с детьми и так далее. Но я не знаю, как так можно судить. Мы же не знаем, что у них там было внутри, правда? Чужая семья потемки, как говорится. Поэтому все-таки желаем им счастья.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри». Бар «Спички». Автошкола «Автомотив». Иностранное унитарное предприятие «Мультипак».

продолжаю рассказывать про партнеров Дня независимости Республики Беларусь. Это ресторан «Белорусская хата». Сочный сет для двоих в ресторане «Белорусская хата» на Советской, 63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Это идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по телефону +375 44 74 14 777 и насладитесь гастрономическим приключением. Еще один наш партнер – медицинский центр Белсона. Консультации специалистов, УЗИ, МРТ, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, стоматология, косметология, педиатрия и своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by.

0: сбылась.
1: А как всегда о звездах вам рассказываю. Клава Кока вот недавно устроила сюрприз поклонница на свадьбе. Она неожиданно появилась на торжестве, чтобы лично поздравить невесту и жениха. Оказалось, что молодожены выбрали для первого танца песню Клавы Коки. Ну и певица решила исполнить ее для пары вживую. И призналась, что волновалась даже перед появлением на празднике, потому что гости ничего не подозревали. Но сюрприз, конечно, в итоге удался. Невеста была в восторге, ну а жених удивлен тоже. На самом деле, очень круто, когда звезды делают такие сюрпризы. Ну а, кстати, само видео можно посмотреть в нашем телеграм-канале. Гомель, нижнее подчеркивание, FM.

0: 57.7 на часах. Андрей Баранов уже подготовил свеженький выпуск новостей. Что расскажешь нам?
1: Лес, ты любишь лекции?
0: Обожаю.
1: Ну вот, филиал Витковского музея приглашает тебя послушать лекцию о Купалье.
0: Угу, интересненько. И всех приглашает. Конечно. Я так понимаю, не только меня, да? Ты пойдешь, Андрей?
1: Я бы очень хотел, надеюсь, что получится.
0: Хорошо, пойдем вместе тогда. Приглашаем всех. Ну что ж, Андрей Баранов расскажет еще что-нибудь интересное в новостях и полезное также. С вами Олеся Василькова. Услышимся в следующем часе.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат, сочность, неповторимый вкус.

0: отношений, экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас, и я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин, и в принципе мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. И сегодня, в принципе, тоже была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки. Не обошлось без экономического блока, сложно описать весь спектр отношений. Могу сказать, по большому счету, главную фразу, тезис президента, что пришло время углубить наши отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. Ну, сама фраза говорит за себя, ну а дальше эту работу уже, этот посыл лидеров должны будут сделать правительство, посольство во взаимодействии с соответствующими госорганами. Мы, конечно, очень рассчитываем на этот очередной импульс наших лидеров, именно то, что касается экономической тематики, потому что это одна из основных составляющих нашей технологической самодостаточности. На основе двухлетки, которая проходит сейчас, двухлетка между Китаем и Белоруссией, это промышленное сотрудничество. 11 технологий, которые являются критичны для нашей Беларуси, и мы хотим их совместно производить на основе этих технологий с китайскими партнерами, это, конечно, для нас очень важно, и углубление, наращивание, развитие, безусловно, даст мощный импульс в экономическом росте страны.
1: К новостям нашего региона. На заседании облсполкома обсудили реализацию декрета президента номер 3 о содействии занятости населения. Губернатор Иван Крупко подчеркнул, что за каждым вопросом занятости судьба конкретного человека и семьи. В регионе проводят адресную работу с незанятыми гражданами, включая вовлечение в общественно полезный труд и принудительное лечение. Для трудоустройства жителей во всех районах сформирован банк вакансий и регулярно проводятся ярмарки вакансий. Филиал Витковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова приглашает на праздничную лекцию «Купалье». 4 июля в Гомеле научный сотрудник музея Николай Осмоловский расскажет об истории и традициях праздника. Слушатели узнают, откуда произошло название «Купалье», почему праздник остается актуальным и что было вместо «папороть к ветке». Начало в 14.00. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
2: Независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20.00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин-Плаза».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Твои глаза океана, это Джалагония открыла этот час. Ну и с вами, как всегда в это время, я, Олеся Василькова. Впереди час русских треков. Очень классно, я люблю. Расскажу, давайте, что будет впереди. Полина Гагарина танцует танец перед зеркалом.

вас поет Денис Клявер в конце часа. Любовь с первого взгляда. Пожелания, привет, поздравления можно писать на наш Viber +375 29 34 11 34 8 и телеграм-канал у нас есть Гомель нижнее подчеркивание FM.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
11: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

Пробка. Продолжаю рассказывать о партнерах Дня независимости Республики Беларусь. Это компания «Автогрупп», лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай. Еще партнеры – это доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз-два.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313. И про еще одного партнера расскажу. Это сеть магазинов «Калибри». Профессиональная косметика и техника для волос. Широкий и постоянный ассортимент. Грамотное и качественное обслуживание и приятное впечатление от покупки. Гомель, Жлобин, Речица. Телефон плюс 375 29 383 14 73.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 33, плюс 38. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-00-11.
6: «Голоса Беларуси».

Это Мария Ермакова была с треком «Бабочки». А вот в суд Японии обязал мужчину выплатить компенсацию женщине, которую он ввел в заблуждение относительно своего семейного статуса. Он с ней познакомился через общих друзей и около 2 лет встречался. Уверял, что не женат. Она поверила, естественно, ему, строила планы на совместное будущее, на свадьбу и рождение детей. Даже они прошли курс лечения бесплодия, после которого она забеременела. Но партнер не торопился официально регистрировать отношения. Ну а позже она потребовала объяснений и узнала правду. Он давно состоит в браке и воспитывает детей. Вот зачем столько врать? Объясните, 2 года. Хотя как за 2 года можно было не заподозрить? Не знаю, как он так скрывал. После рождения ребенка пострадавшие ее родители подали гражданский иск. Изначально сумма требований составила 19 миллионов йен. Но суд частично удовлетворил иск и снизил компенсацию до 4,5 йен. Я, кстати, перевела это примерно 80 тысяч белорусских рублей, представьте себе. Ну и правильно, чтобы неповадно было, а то попривыкали обманывать женщин.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: У нас рекламируются все.
6: Еще про наших партнеров Дня независимости Республики Беларусь рассказываем. Иностранное унитарное предприятие «Мультипак» – лидер в сфере упаковочных материалов. Безопасная упаковка – безопасный мир. Качественная упаковка – это не просто оболочка, а ответственность перед миром, бизнесом и будущими поколениями. Еще один наш партнер – это туроператор «Ростинг». Ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Гомель, Советская, 46. Ростинг, яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375 29 166 71 72.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай» – официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор «Ростинг».

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Продолжаем о наших партнерах Дня независимости Республики Беларусь. Это компания Elitsoft. Ваш бизнес, ваши правила. Elitsoft превращает их в эффективные решения на базе 1С. Более 500 проектов, опытная команда и надежная поддержка. Elitsoft, когда технологии помогают бизнесу. Подробности на elitsoft.by. Еще один партнер Mi Buy, официальная розничная сеть Xiaomi в Республике Беларусь. Оплата частями, официальная гарантия и широкий ассортимент. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy. И еще наш партнер – это «Мандарин Плаза». Планы на день – едем в «Мандарин». Нужен шопинг – едем в «Мандарин». Хочется отдохнуть, провести время с удовольствием – едем в «Мандарин». Торговый центр «Мандарин Плаза» – место, где каждый найдет что-то для себя. Едем в «Мандарин». Все лучшее в одном месте.
5: Лучшее не краины –

0: 7.57 на часах. Елена Лисун уже прилетела, чтобы знакомить нас с новостями. Привет, Лен.
1: Привет, Олеся. Всем доброго дня. В этом выпуске о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем в фактах и цифрах. А также я расскажу о реализации инициативы «Один район, один проект» в Гомельской области.
0: Супер, отлично. Слушаем новости с Еленой Лисун очень скоро. А пока для вас мод «Намек на нас» называется трек. Ну а с вами все три часа была я, Олеся Василькова. Всем пока-пока, хорошего настроения.

0: В Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем.

0: и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок времени акции 30 июня 2006 года. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +32 29 689 77 78.
2: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках рабочего визита в Китае провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. О торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем в фактах и цифрах журналистам рассказал посол Беларуси в Китае Александр Червяков.
3: С Китаем у нас достаточно активно ведется работа.

0: позволяет очень серьезно конкурировать с мировыми игроками здесь на рынке. Тот, кто продает здесь, те предприятия, которые продают здесь на китайском рынке, это говорит о высокой конкурентоспособности. И это индикатор нашей конкурентоспособности для наших предприятий. Поэтому мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятия для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество, можно улучшить упаковку продукции для того, чтобы мы были не хуже, а лучше, чем наши конкуренты.
1: К новостям региона. Сильная страна, сильные регионы. На заседании Гомельского облсполкома обсудили инициативу «Один район, один проект». На Гомельщине из 38 запланированных инвестпроектов реализовано уже 25. Создано 1430 рабочих мест. Яркие примеры – цех металлообработки в Гомеле. Участок по производству ириса на Красном Мазырянине в Наровле. Производство картона в Добруше и выпуск сварочных материалов в Светлогорске. Управление внутренних дел Гомельского облсполкома информирует об изменениях в работе некоторых подразделений в предпраздничные и праздничные дни. График работы изменится в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГАИ УВД, подразделениях по гражданству и миграции, по разрешительной работе управлений отделов внутренних дел городских, районных, исполкомов и местных администраций. Учитывайте эту информацию и планируйте посещение заранее. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадио компании «Гомель».
2: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с «Гомель-ФМ». 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры – сеть магазинов

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие выходные в области зарегистрировано 7 пожаров. Предположительно, неосторожное обращение с огнем привело к возгораниям в Гомельском, Речицком, Светлогорском и Будокошелевском районах. Огнем повреждены или уничтожены 2 хозпостройки и 2 дома. На пожаре жилого дома Василевичах Речицкого района прибывшие спасатели обнаружили погибшего мужчину. Не обошлось и без инцидентов на воде. В Мозырском районе в реке Припять утонул мужчина, а в Гомеле, Калинковищах, Мозыре, Жлобинском и Светлогорском районах на квадрат. В которой спасены 6 человек, из них 4 детей. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, а также соблюдайте правила безопасности у воды. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Выбирайте для отдыха только специально оборудованные места. Не оставляйте детей у воды без присмотра. В случае ЧС звоните по телефону 112. Берегите себя и своих близких.
2: Музыка твоей страны.

0: Песто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 30 июня в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

0: У нас рекламируются все.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
1: Техно-джунгли.
2: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Музыка твоей страны.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элит».

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Беларуси завершается формирование правовой базы для функционирования криптобанков. В правительстве рассмотрели актуальные вопросы работы парка высоких технологий. Основная тема – это регулирование в криптосфере. Буквально через несколько дней вступают в силу положения указа главы государства о криптобанках. Поэтому на рассмотрение наблюдательного совета были вынесены проекты документов, регламентирующих отдельные аспекты их деятельности. 8 районов Гомельской области приступили к уборке озимого ячменя. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Анатолий Гапоник. С каждым днем к уборке культуры приступают все больше и больше районов и сельхозпредприятий. На данный момент урожайность культуры составляет более 27 центнеров с гектара. Поэтому виды на урожай неплохие, отметил Анатолий Гапоник. Следующая культура – озимый рапс. Уборке подлежит порядка 63 тысяч гектаров.

0: прибытием в Витебск 16.01. В обратном направлении из Витебска с 15 по 21 июля состав отправится в 1:19 и прибудет в Минск в 5.30. Расписание дополнительного поезда и его маршрут подстроены под расписание фестиваля «Славянский базар» в Витебске. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с «Гомель-ФМ». 3 июля в 20.00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай». Официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор «Ростинг».

0: Намного времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.
2: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. «Бешеные псы» – культовый дебютный фильм независимого американского режиссера Квентина Тарантино, снятый в 1991 году. Кассовые сборы превысили первоначальный бюджет более чем в 3 раза еще до премьеры в кинотеатрах США. На протяжении всего фильма звучат отобранные самим Тарантино хиты 1970-х годов в стиле бабл-гам-рок и рок-н-ролл. Свои предпочтения в подборе музыки для фильма режиссер объяснял 2 факторами. Во-первых, он вырос на этой музыке. А во-вторых, подобный выбор на фоне общей жестокости и разрушительной природы фильма выглядел ироничным контрапунктом. С одной стороны, смягчая изображаемую грубость и насилие, а с другой, усиливая эмоциональный эффект действия. Песня «Little Green Bag» — «Маленькая зеленая сумочка» в исполнении Джорджа Бейкера была написана еще в 1969 году, но по-настоящему всемирную известность завоевала после того, как прозвучала в «Бешеных псах».

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Тридцатого июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
6: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Волейболисты столицы примут участие в розыгрыше Кубка России среди мужских команд. Выступления в турнире минчане начнут с предварительного раунда, который пройдет с 8 по 11 сентября в Екатеринбурге. Соперниками минчан в группе «Ж» станут местные «Локо» «Изумруд», «Челябинская Динамо» и «Университет» из Барнаула. Лучшая команда квартета выйдет во второй круг отбора. Его матчи состоятся с 21 по 25 сентября. Финал шести мужского Кубка России по волейболу пройдет в январе 2027 года. На проходящем в Северной Америке чемпионате мира по футболу определился первый участник стадии 1/8 финала. Программу первого раунда плей-офф открыл поединок в Лос-Анджелесе между сборными Канады и Южноафриканской Республики. Сильнее в этом противостоянии со счетом 1-0 оказались североамериканцы. Команда Канады впервые в истории сыграет в 1/8 финала чемпионата мира. Ее следующим соперником станет победитель пары Нидерланды-Марокко. 29 июня стадию 1/16 финала футбольного чемпионата мира продолжат поединки Бразилия-Япония и Германия-Парагвай. Евгений Золотой стал вторым на швейцарском этапе Кубка мира по академической гребле. В финале в мужской одиночке белорус показал второй результат – 6 минут 48,16 секунды, уступив менее 2 секунд олимпийскому чемпиону Парижа немцу Оливеру Сайдлеру. Топ-3 замкнул американец Сэмюэл Мелвин. Месяц назад на первом этапе Кубка мира в Испании Евгений также был вторым. Ранее на канале в Люцерне Золотой одержал победы в предварительном, четвертьфинальном и полуфинальном заездах. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: У нас рекламируются все.
1: В «Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса «Эковакс Т30С Prime Omni» с автоматическим подъемом мопов на ковре, со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Я раз.

0: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри». Бар «Спички». Автошкола «Автомотив». Иностранное унитарное предприятие «Мультипак».
1: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте...

0: 26-го. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375 29 689 77 78.
1: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Перечень из 178 инвестиционных проектов общей стоимостью более 7 миллиардов сформирован в Гомельской области. Об этом сообщил председатель комитета экономики Гомельского облисполкома Михаил Акунец. В обсуждении вопроса принял участие в онлайн-формате управляющий делами президента Беларуси Юрий Назаров. Михаил Акунец напомнил о поручении главы государства до 1 июля сформировать перечень инвестиционных проектов в рамках региональной инициативы и включить их в программу социально-экономического развития областей на 2026-30 годы. Сегодня в Гомельском облисполкоме кадровый день. Кандидатов на должности в различных отраслях согласовал председатель облисполкома Иван Крупко. На должность директора открытого акционерного общества «Куритичи» Петриковского района согласован Илья Евстахов. Исполнительным директором открытого акционерного общества «Новая Нива» Лельчицкого района станет Василий Ноздрин. Директором Речицкого государственного аграрного колледжа будет Дмитрий Алексин. Первым заместителем главы администрации Центрального района Гомеля согласован Евгений Кириленко. Пока в Гомеле было жарко, на площади Восстания сотрудники ГАИ совместно с представителями Белорусского общества Красного Креста провели профилактическую акцию «Преодолеем жару вместе». В связи с аномальной жарой сотрудники госавтоинспекции и Красного Креста уделили особое внимание всем участникам дорожного движения. Сотрудники интересовались физическим состоянием пешеходов и водителей, измеряли давление, рассказывали о мерах личной безопасности во время длительного пребывания под солнцем. Еще одна информация.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин-Плаза».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3,5.

0: тысяч рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
1: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включай радио Гомель ФМ.

0: Своя реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу. Бай.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 30 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». Мибай. Официальная розничная сеть техники Xiaomi. Медицинский центр «Белсона». Туроператор «Ростинг».

0: У нас рекламируются все.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Планируйте покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще 2 автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу» Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: «Вечер на Гумилев» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. –

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках рабочего визита в Китай провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Белорусский лидер дал высокую оценку двусторонним отношениям со стороны китайского руководства и отметил успехи сотрудничества, в частности, развитие индустриального парка «Великий камень». Александр Лукашенко поблагодарил Китай за поддержку инициатив по промышленной кооперации. На заседании Гомельского облисполкома обсудили реализацию декрета президента номер 3 о содействии занятости населения. Губернатор Иван Крупко подчеркнул, что за каждым вопросом занятости судьба конкретного человека и семьи. В регионе проводят адресную работу с незанятыми гражданами, включая вовлечение в общественно полезный труд и принудительное лечение. Для трудоустройства жителей во всех районах сформирован банк вакансий и регулярно проводятся ярмарки вакансий. Учреждения здравоохранения 3-4 июля будут работать по измененному графику. Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, службы крови и аптеки 3 июля будут работать по графику работы в праздничный день, а 4 июля по графику субботнего дня. Работа больниц и республиканских научно-практических центров будет организована соответственно. В филиале Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова пройдет праздничная лекция о купалье. 4 июля в Гомеле научный сотрудник музея Николай Осмоловский расскажет об истории и традициях праздника. Слушатели узнают, откуда произошло название праздника, почему он остается актуальным и что могло заменить папороть кветку. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: А куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.
5: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Твоя реклама.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400. Тридцатого июня в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнера. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Планируйте покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Вечер на Гуме FM
5: представляет компания «Автосеть».
7: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых, и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин укрепляют стратегический альянс. Шквалом публикаций отреагировали зарубежные СМИ на визит президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Китайскую Народную Республику. Пожалуй, это тот случай, когда интересно все. От приема в роскошной резиденции Дяо Юай Тай и семейного обеда, знаменующего особое доверие, до заявлений лидеров о стратегическом сотрудничестве и готовности стать стабилизирующей силой в неспокойном мире. В Беларуси создается единый центр научно-методического обеспечения образования. Правительство приняло решение о реорганизации Академии образования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси. Новый центр будет обеспечивать научно-методическое сопровождение всех уровней образования – от дошкольного до высшего, а также дополнительное образование взрослых и детей, повышение квалификации и переподготовку педагогов. Милиция усилила патрулирование мест массового отдыха на Гомельщине. Под контролем 68 официальных пляжей и почти 60 стихийных мест для купания. За порядком следят пешие и велосипедные патрули. А ситуацию с воздуха контролируют квадрокоптеры. Особое внимание – безопасности детей. Родителей призывают не оставлять несовершеннолетних без присмотра. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 30 июня. Температура воздуха ночью составит 17-23 градуса выше нуля. Днем будет от плюс 27 по северу до плюс 37 по югу страны. К слову, сегодня в Беларуси зафиксировали абсолютный температурный рекорд. В Пинске столбики термометров добрались до отметки 40 градусов Цельсия. Стоит отметить, что предыдущий максимум держался с 8 августа 2010 года. Тогда в Гомеле воздух прогрелся почти до плюс 39. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. –

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 30 июня в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: нас рекламируются все. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
1: Телефон 343-343.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родная, свое.
0: Реклама на радио.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Подготовку к предстоящему визиту президента Узбекистана в Минск обсудили в правительстве. Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко провел встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазитом Кудратовым. Белорусская сторона готова обеспечить решение всех организационных моментов, отметил вице-премьер. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минск запланирован на 8 и 9 июля. Первый укус многолетних трав завершают в Гомельской области. Одновременно с уборочной кампанией аграрии активно заготавливают корма для животноводства. В этом году перед регионом поставлена масштабная задача – почти 1,7 миллиона тонн кормовых единиц. Из-за сложных климатических условий и дефицита влаги основной упор делают на люцерну. Власти также требуют уделить особое внимание качеству заготовки кормов и современным технологиям хранения. В юго-восточном регионе устраняют последствия непогоды. По сообщению «Гомельэнерго», электроснабжение нарушено в 30 населенных пунктах. Из-за грозовой активности больше всего пострадали Гомельский, Жлобинский и Луевский районы Гомельской области. Причинами отключений стали обрывы проводов линий электропередачи, вызванные падением деревьев, а также повреждения опор и других элементов. Напомню, сообщить о повреждениях или нарушениях в электроснабжении можно, воспользовавшись единым диспетчерским номером 144 или номером службы ЖКХ 115. Продолжение темы. По информации областного управления МЧС, спасатели привлекались на распиловку и уборку упавших деревьев в Гомельском, Брагинском и Речицком районах. Кроме того, в Будокошелевском районе спасатели работали по сообщению об обрушении телятника в деревне Губичи. Совместно с работниками хозяйства они разобрали завалы строительных конструкций. Все животные живы. Ветеринарная служба проводит обследование. Спасатели же продолжают мониторинг оперативной обстановки. И еще одна информация в завершении выпуска. В Гомельском государственном медуниверситете состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам лечебного и медико-диагностического факультетов. 461 молодой врач получил долгожданный документ о высшем образовании. Это первый выпуск диагностов, обучающихся по новым образовательным стандартам с увеличенным объемом практических навыков. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: А, куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
4: Да еще 5 минут. Еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Тридцатого июня в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов Белавтомаркет.
3: Белавтомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Компания Colgate удивила мир, выпустив щетку Smart Electronic Toothbrush E1, которая учится чистить зубы за вас. Встроенный искусственный интеллект анализирует 500 движений в минуту, корректируя нажим и угол. Камера распознает проблемные зоны, а ультразвук удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
1: Техно-джунгли.
2: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей, но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: В Гомеле 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках рабочего визита в Китай провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Белорусский лидер дал высокую оценку двусторонним отношениям со стороны китайского руководства и отметил успехи сотрудничества, в частности, развитие индустриального парка «Великий камень». Александр Лукашенко поблагодарил Китай за поддержку инициатив по промышленной кооперации. На заседании Гомельского облсполкома обсудили реализацию декрета президента номер 3 о содействии занятости населения. Губернатор Иван Крупко подчеркнул, что за каждым вопросом занятости судьба конкретного человека и семьи. В регионе проводят адресную работу с незанятыми гражданами, включая вовлечение в общественно полезный труд и принудительное лечение. Для трудоустройства жителей во всех районах сформирован банк вакансий и регулярно проводятся ярмарки вакансий. Учреждения здравоохранения 3-4 июля будут работать по измененному графику. Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, службы крови и аптеки 3 июля будут работать по графику работы в праздничный день, а 4 июля по графику субботнего дня. Работа больниц и республиканских научно-практических центров будет организована соответственно. В филиале Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова пройдет праздничная лекция о купалье. 4 июля в Гомеле научный сотрудник музея Николай Осмоловский расскажет об истории и традициях праздника. Слушатели узнают, откуда произошло название праздника, почему он остается актуальным и что могло заменить папороть – кветку. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 30 июня в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +3 79 529 920 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с получением.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

30 июня в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максвайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максвайном.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей, как крепкое рукопожатие, а термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
0: Техно-джунгли.
1: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами. В тестах 90% участников смогли на ощупь отличить гладкую поверхность от ребристой. Уже 50 пациентов в Бостоне получили протезы с E-Dermis. Один из счастливчиков, которому досталось это чудо техники, говорит: «Я впервые за 5 лет почувствовал, как дочь держит меня за пальцы». Вывод очевиден – это не просто технология, это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения бонусов.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

30 июня в Гомельской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-527-77. Возможность получения премии неожиданно связана с риском повышения.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки все бонусов 19 июля 2026 года.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможно, исключение прибыли не связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Скажите петь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья.